без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Что, пересмеивайтесь!

0: теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так!

0: кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает.

0: знайку. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эй, братка-йо, это самое. Одно слово-йо.
0: Сам ли будешь пить хозяин, или кому-то? Сам, Катерина, Катерина, Катерина.

0: Sergio Zafferli. Wort gut. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Подси палаяду, сдохнет старик от крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж под поясом.
1: Все же даже ловенько и повязано.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это, если они?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сомневаюсь.
0: Смотри, как

и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я. Какие там, наверное, жрева.

0: Горько! Горько!
1: Что такое? Самок сорвать
0: ну,
1: танцинов!
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!

мы сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да.